президента страны. Его непоследовательность в проведении реформ, нерешительность, а порой и капитуляция перед агрессивными натиском ущемленных права протократии.